0: Поезд. Длиннее поезд. Такой длинный, что не видно ни начала, ни конца.
1: В поезде много людей.
0: В поезде много людей. Скажем все, да.